Радиоканал «Народное радио Рыбники». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-87-960 от 30 июля 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Движение. Родники. Лучшие песни.
1: Всем привет! С вами автор-исполнитель Дмитрий Клычков, победитель национального проекта «Родники». Слушайте мои песни на Народном радио «Родники».

группе ВКонтакте. Народное радио «Родники ВК». Нас объединяет песня. Подписывайтесь прямо сейчас.

Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть! Слушайте радио-родники в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал родников будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery. Поем, чувствуем, живем.

радиоканал «Народное радио Рыбники». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-87-960 от 30 июля 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Народное радио «Родники». Новая песня.
1: Всем привет! Я Кара Кросс.
2: Я Кирилл Теплов.
1: И мы записали гимн выпускников 2020.

0: Движение. Родники. Лучшие песни.
1: Всем привет! Меня зовут Андрей Романов. Слушайте мою песню «Все равно живой» на самом народном радио «Родники».

0: Алиса, включи радио «Родники».
1: Включаю народное радио «Родники».
2: Неважно, как зовут вашу умную колонку, Алиса, Маруся или просто Салют, важно, что в ней есть народное радио «Родники». Эфир доступен на всех устройствах. ВК-капсула, Сбербум и Яндекс-станция. Наполняйте свой дом лучшей музыкой. Музыкой «Родников». Включайте прямо сейчас.

Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть. Слушайте радио-родники в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал родников будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery.

согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Движение. Родники. Лучшие песни.
1: Всем привет. Это Алексей Алексеев, скрипач. Слушайте мою песню «Я просто играл на скрипке» на стихи Романа Захарова на Народном радио «Родники».

Радиоканал «Народное радио «Родники». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-87-960 от 30 июля 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

группе ВКонтакте. Народное радио «Родники ВК». Нас объединяет песня. Подписывайтесь прямо сейчас.

0: Движение. Родники. Лучшие песни.
1: Всем привет!
2: На связи группа «Вместе». Мы финалисты национального проекта «Родники».
3: Слушайте наш кавер на легендарный хит Олега Газманова «Мои ясные дни» на народном радио «Родники».
2: Подпевайте вместе с нами.
4: Как же так получается? Все так быстро кончается. И не так уже вечером нас зовут фонари. Жизнь, подруга упрямая, но держать спину прямо я буду, чтобы не случилось.

интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть! Слушайте радио-родники в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал родников будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

0: убитых, не вернувшихся. Не вернувшихся с войны.
1: Поем, чувствуем, живем.

0: канал «Народное радио Родники». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-87-960 от 30 июля 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Привет, я Андрей Акишкин.
2: И я Юлия Линчик, участники национального проекта «Родники».
1: Слушайте нашу песню «Взлетная полоса» в эфире Народного радио «Родники».

0: «Рыбники». Новая песня.
1: Привет, с вами группа «Катюш». Слушайте премьеру нашей новой песни. А у нас

0: Алиса, включи радио «Родники».
1: Включаю народное радио «Родники».
2: Неважно, как зовут вашу умную колонку, Алиса, Маруся или просто Салют, важно, что в ней есть народное радио «Родники». Эфир доступен на всех устройствах. ВК-капсула, Сбербум и Яндекс-станция. Наполняйте свой дом лучшей музыкой. Музыкой «Родников». Включайте прямо сейчас.